в лесу, в лесу, в пятиместной палатке, среди пьяных, храпящих тел, я вошел, была она украдкой, потому что... Танцуют!